что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».

0: You felt the kick?
1: It just kicked!
2: Gotcha.
3: Первое радио.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: 99.1 FM.

В формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком» 89.1 FM.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Остаться с тобой.
1: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Радио.
4: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
5: What?

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: 89.1 FM.

0: Лего.
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Радио 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой дичка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.ru.
6: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.
6: They don't see me, they don't know what it's like.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуа тов на Первом радио.

0: Люди аплодируют, аплодируют.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Подпишись всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у «Первого радио» есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.
1: «Первое радио». Всегда с тобой.

Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.

голос. Это громче крика отчаяний пустоты. Это словно в невесомости свой теряешь вес. Это как нечаянный детский страх –

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. 89.1 FM. We

кто-то заляпан черной краской. Радуется, хоть и несчастный, но жизнь прекрасна.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

8 утра в стране. Доброе утро, мальчики и девочки. Здравствуйте, любимые, дорогие, ненаглядные, сладкие, сонные, бодрые, проснувшиеся и вот это вот все. Радиослушатели, рад приветствовать вас здесь, на Первом радио. Меня зовут Александр Солнцев, и ближайшие несколько часов, а если быть точным, 7, мы будем вместе до 3 часов дня. Ну, как вместе, я с вами, а вы со мной. Вполне вероятно, что еще и друг с другом. Что бы вы сегодня ни надумали, пускай получится.

0: being women.
1: Итак, мальчики и девочки, доброе утро. Сегодня у нас, знаете ли, суббота. Самый прекрасный, на мой взгляд, день недели. Когда, в общем-то, мало людей на улице, не так много машин, практически нет пробок в некоторых городах, и можно позволить себе никуда не спешить, потому что все равно почти все закрыто. Зато можно уделить время себе, подумать там спокойно о чем-то, пофантазировать, планов настроить зачем-то. Ну, в общем, заняться всякими приятными штуками, на которые в обычной жизни просто нет времени. Ну, а еще в субботу утром на Первом радио можно послушать очередной обзор событий на мероприятии, за которым следит очень много людей. Ну, прям очень много.
2: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
3: Сборная Португалии с трудом, но все же сломила сопротивление медалистов двух последних мундиалей хорватов в 1/16 финала, одержав победу со счетом 2-1. Одним из главных героев встречи стал лидер португальской команды Криштиану Роналдо. Именно он реализовал пенальти на 68-й минуте и сравнял счет в матче, забив свой первый гол в плей-офф чемпионата мира. Под конец встречи Роналдо заменили, и уже в добавленное время вышедший на замену форвард Милана Гонсало Рамуш головой отправил мяч в сетку, забив победный мяч. Хорваты бросились в отчаянную атаку и, казалось бы, успели отыграться, но их гол не засчитали после просмотра ВАР. В 1/8 финала португальцы встретятся с действующими чемпионами Европы – испанцами.
2: Плавали, знаем.
3: В немецком футбольном союзе ожидаемо приняли решение об увольнении Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной. Его контракт, рассчитанный до 2028 года, расторгли в одностороннем порядке. Нагельсман лишился работы за недавний вылет своих подопечных в 1/16 финала от Парагвая, но по информации СМИ все равно получит компенсацию в размере 7 миллионов евро. Теперь союз ищет нового рулевого для национальной команды, и главный фаворит на этот пост – экс-наставник Боруссии и Ливерпуля Юрген Клопп. Любопытно, что главный соперник Клоппа в ВПЛ, Пеп Гвардиола, недавно ушел из Сити и тоже изъявил желание поработать со сборной, поэтому соперничество этих двух специалистов скоро может продолжиться, но уже на уровне национальных первенств.
2: Попутного ветра.
3: Швейцарцы одержали историческую победу над Алжиром 2-0 в 1/16 финала, впервые за 88 лет выиграв матч в плей-офф Мундиаля. Европейцы забивали в начале обоих таймов удвоить свое преимущество. Им удалось уже на 48-й секунде после перерыва, и результативный пас в этой голевой атаке на свой счет записал 20-летний полузащитник Жоан Манзамби. В его активе уже 5 очков по системе гол плюс пас на этом Мундиале. Он самый молодой игрок с такими показателями в истории чемпионата мира с 1966 года.
2: Против течения.
3: Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Австралию в серии пенальти. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. Египтяне вышли вперед на 13-й минуте. В начале второго тайма защитник египетской сборной Мухаммед Хани срезал мяч в свои ворота, позволив австралийцам сравнять счет. Судьба путевки в следующий раунд решилась в футбольной лотерее. Нервы у африканской команды оказались крепче. Они реализовали 4 удара из 4, причем лидер египетской сборной Мухаммед Салах забил Пани. Австралийцы дважды промахнулись, проиграв со счетом 2-4. Это были некоторые итоги 23-го дня чемпионата мира в программе
2: «Открывая футбольную Америку».
4: Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.

0: Реклама.
1: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио.
1: Не продашь, не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
4: В Center Car Azur.
5: 03-558-5458.
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14 звездочка 34 14.

0: Здоровый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке. Реклама.
1: Первая любовь. Первое радио.

0: Drifting Away, так называется эта песня, которая дрифтит нас потихонечку навстречу с ней, с парадигмой и с настроением нашего сегодняшнего дня. Мальчики и девочки, 8:58 на часах нашей студии. Сейчас прерываемся на небольшую рекламу. Обязательно послушайте, наверняка что-нибудь полезное узнаете. И сразу после этого первый выпуск новостей на сегодня со Светланой Карабут. Все как положено, по субботам, вот это вот все. В общем, никуда не уходите, пожалуйста.
1: Реклама. Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Биньямин Нетаньяху побеседовал с Дональдом Трампом и договорился о встрече в США. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил накануне вечером, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов. На фоне напряженности между Вашингтоном и Иерусалимом после соглашения с Ираном стороны также договорились встретиться в ближайшее время в США. Предполагается, что встреча может состояться в сентябре на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Премьер-министр заявил в разговоре, что США являются гарантом свободы во всем мире и что Израиль высоко ценит тесную связь между двумя странами, сообщили в канцелярии премьера. Президент США Дональд Трамп, выступая с речью по случаю 250-го дня независимости Америки перед горой Рашмор, коснулся темы переговоров с Ираном и заявил: «Мы разнесли Иран в пух и прах. Они до смерти хотят заключить сделку, они так сильно хотят ее заключить. Мы дали им неделю перерыва ради похорон, потому что мы милые». Это выступление в Южной Дакоте стало началом праздничного марафона. Далее Трамп планирует провести митинг на Национальной аллее в Вашингтоне, который будет сопровождаться грандиозным праздничным салютом. В Иране тем временем начались массовые траурные мероприятия по поводу смерти верховного лидера страны Али Хаменеи, ликвидированного 28 февраля в первые минуты войны «Львиный рык». Похоронная церемония по планам властей продлится почти неделю и охватит несколько городов Ирана. Утром в Тегеране тысячи людей начали приходить к мечети имени имама Хаменеи, где установлен гроб Хаменеи. В столице были введены серьезные ограничения движения. Власти ожидают прибытия огромного числа участников. В Иране заявляют, что церемонии могут стать крупнейшими похоронами в истории страны. Только в Тегеране число участников оценивают в 15-20 миллионов человек. Не менее 2645 человек погибли во время недавнего землетрясения в Венесуэле, сообщил накануне спикер парламента страны Хорхе Родригес. По его данным, которые приводят латиноамериканские СМИ, еще более 12,5 тысяч человек получили травмы. Несколько мощных землетрясений произошли в Венесуэле 24 июня. Спасатели до сих пор работают в пострадавших от подземных толчков районах. Франция разместила на Ближнем Востоке 2 минных тральщика, 2 фрегата и патрульный самолет для того, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил французский президент Эммануэль Макрон. При этом президент сообщил также, что в свете этого благоприятного развития событий и меняющихся потребностей, после конструктивного обмена мнениями с султаном Омана, он принял решение скорректировать развертывание французских сил. Авианосец «Шарль де Голль» возвращается в свой порт приписки в Тулоне, в то время как наши средства противоминной защиты и их сопровождение остаются развернутыми и готовыми к вмешательству вместе с нашими партнерами, указал Макрон. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится. Будет жарко и ясно, ветер умеренный. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Метеослужба предупреждает об опасности купания на побережье Средиземного моря. Согласно прогнозу, море в ближайшие дни будет бурным. Высота волн до 1 метра, в некоторых районах даже выше. Купание опасно главным образом из-за отбойных течений, которые могут унести в открытое море. Граждан просят подчиняться указаниям спасателей, заходить в воду только на официальных пляжах и в зонах, предназначенных для купания. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.

0: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
1: Ну, раз купаться не рекомендуется, остается только загорать и слушать музыку. Не забывайте пользоваться кремом, потому что он способен, ну, в общем-то, как-то сохранить и защитить вашу нежную

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: Center Car Azur.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
17: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганалиш.

Let it all out, let the tears fall down.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Альто Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама.
8: Часов в стране.
9: Солнышко мое, вставай. Put your hands up.
10: В эфире Александр Солнце.
8: Ну, раз уж вы так просите, то, ну, как значит, вставай, говорит, вставай. Ну, прям, чего такие прям, вставай. Мол, вставай. Ну ладно, если хотите, то пожалуйста. Доброе утро, мальчики и девочки. Здравствуйте, любимые, дорогие, ненаглядные, сладкие, соленые, кислые радиослушатели. Как настроение? Вы же понимаете, да? Ну, на градусник посмотрели сегодня? Так вот, надеюсь, вы хорошо понимаете, что это только начало. Говорят, что нас ожидает 35, 36. Ну, может быть, даже 36,6 этим летом. Собственно, об этом и песня. Называется она «Summer on You». Вот так вот. Давайте-ка встряхнем. Что там у вас? Да ладно, не стесняйтесь. Старина. Встряхнем стариной. Дедушку не трогайте.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганна-Лишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
7: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
8: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте,

0: «Полный вперед». Программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. И на той стороне земного шара, как обычно, Евгений Вейнард. Женя, привет.
2: Привет, Слава. Слышу твой возбужденный голос.
1: Ну, потому что есть повод возбудиться. Обычно мы, так знаешь, медленно, красиво рассказываем, сидя в студии, или ты там где-нибудь по лужайкам бродишь. А сегодня я, так сказать, на боевом посту. В самой гуще событий в Эхолоне проходит мероприятие, которое называется просто дрифт. То есть дрифт в Эхолоне, если так вот полностью перевести. То есть это совместно мэрия Эхолона и различные фирмы, которые занимаются именно автомобилями и гонками, и сопутствующими всякими такими интересными вещами. Вот они все скооперировались, и вот уже второй год подряд происходит этот сумасшедший фестиваль. Сумасшедший в хорошем смысле этого слова. У нас обычно другой экшен вокруг происходит, но сегодня именно тот экшен, который нам нужен, а именно автомобильный, именно спортивный, именно дрифт, и то, что с этим связано, все, что вокруг происходит, безумно меня радует, и ты чувствуешь, насколько я перевозбужден.
2: Ну, я чувствую это, атмосферу на расстоянии.
1: Ну, ты слышишь, пробивается иногда грохот, выстрелы выхлопных систем монстрообразных автомобилей. Я уже тут насмотрелся, тут я хожу, как ты любишь говорить, святая святых, между автомобилями, которые тут готовятся к выезду на кольцо, ну, вернее, на трассу вот такую вилистую, дрифтовую. Что такое дрифт? Это когда, ну, вдруг кто не знает, это когда вот заднеприводные автомобили, сжигая резину, виляют, ходят в повороты на сумасшедшей скорости и каким-то таким вот магическим образом умудряются проходить поворот именно в дрифте. То есть это так, как это, ну, называется?
2: Скольжение. Скольжение, да. С управляемым заносом.
1: То, что сейчас вот я вижу перед своими глазами, о чем я и рассказываю. Вот сейчас автомобили ходят в повороты, гоняются, тут все в дыму. Уже стемнело, и тут, ну, как стемнело, закат, да, но уже включили фонари. Тут я уже 2 часа нахожусь, и тут и получаю удовольствие. Но сейчас именно такое время, когда вот солнце садится, и включили фонари, и фонари осветили весь дым.
2: А, ну да, да. Да.
1: Все в дыму, кажется, троекратно, и не видно, что происходит на самом деле. Сами автомобили уже не видно, потому что запах паленой резины и дым застилает все. То есть здесь вид на город и на трибуны, полные трибуны, сотни людей. То есть все потрясающе, конечно, это не может не радовать.
2: Свист слышу этот гайковерт, который колеса там меняют, да, где-то недалеко.
1: Да. Ты понимаешь, где я нахожусь.
2: Да, ну в закрытом парке, да, конечно, это понятно. Нет, да, святая святых.
1: Только здесь можно как-то поговорить, потому что если я подойду к трассе, нас просто никто не услышит при всем желании.
2: Ну, в общем, представляю.
1: И, да, обычно мы, знаешь, так. А давай поговорим о дизайне, да, о внешнем виде. Я тут смотрю на этот внешний вид вот этих автомобилей, которые, естественно, они все без номерных знаков, потому что они не предназначены для езды по городу, ну, за исключением некоторых экземпляров, которые абсолютно стоковые, но, тем не менее, они пытаются участвовать наравне с монстрами. Некоторые монстры имеют на борту 800 лошадиных сил. Им, конечно, тяжело побороться. Но если у тебя, допустим, Феррари, то небольшие шансы есть. Хотя последний заезд показал, что нет. Сразу скажу.
2: Ну, смотри, если Феррари не заряжена, во-первых, если не отключена электроника, в общем, шансов маловато будет. Ну и прокладка между сиденьем и рулем тоже важное дело.
1: Да, да, да. Ну, за рулем я так близко не знаком с пилотами, но я вижу, что когда в абсолютно гражданской Феррари сидит пилот в комбинезоне и шлеме, по всем правилам, то есть все соблюдается.
2: Нет, ну это просто обязательно.
1: Поэтому, я думаю, с этим все в порядке. Вот, внешний вид. Ну, что, как вам описать эти автомобили? Многие имеют фары, многие не имеют, потому что вместо фар там стоят всасывающие воздух фильтры, всякое такое вот, турбины торчат во все стороны. Все колеса, развал схождения, да, в раскорячку, то есть передние колеса стоят немножко под наклоном. У них специфический выворот колеса, то есть у них подпиленные расширенные арки. Задние колеса, как правило, шире, потому что весь момент, да, приходится на задние колеса. И автомобиль со свистом, с грохотом выстреливает просто. Сумасшедший разгон и сумасшедшая мощность позволяет заходить в поворот в управляемый Донец. Автомобили абсолютно разные. Сейчас я вижу Infiniti, Lexus, Mazda, Toyota, очень много BMW. То есть все, что заднеприводное, соответственно, активно применяется. Как в прошлой жизни называли корчи на эти машины, говорили. То есть нечто бывшее когда-то обычным автомобилем становится спортивным снарядом.
2: Ну, этого, в общем, несложно при желании сделать. Я вот тут смотрю на некоторые фотографии, тут же эти батарейки тоже, электромобили.
1: Да. Ну, ты понял, да, я тебе прислал, то есть Ioniq 6N, который заряженный. Когда они заезжали, вот Ioniq 5N, Ioniq 6N, это спортивные модификации гражданских машин, у них есть режим дрифта. То есть ты можешь автомобиль принудительно отправить в дрифт и выписывать и тоже всякие восьмерки. Машины эти электрические, они не участвуют в соревнованиях, то есть они выезжают на такие демонстрационные заезды, потому что спонсор мероприятия Hyundai, как ты догадался. Поэтому, ну, да, собственно, они тут и присутствуют. Вот. Но очень забавно смотреть, когда до этого автомобили с грохочущим звуком таким выстреливают, а тут автомобиль выстреливает и полная тишина.
2: Да, кроме свиста колес.
1: Он умчался в точку, да, там и где-то пошел уже в повороты заходить, где-то там на горизонте, то есть ты видишь дым, свист резины до тебя доносится, но как бы звука мотора нет. Это очень такое необычное зрелище.
2: Ну да. Ну и вообще-то заднеприводный электромобиль, это тоже, знаешь, такая штука.
1: Ну почему же? Теслы стандартные, они абсолютно заднеприводные, так что ничего нового. Все можно при желании из любого автомобиля, даже электрического, можно сделать спортивный снаряд дымопроводного.
2: Ну, это мы знаем. В электричке, особенно на малые расстояния, можно заложить такое количество сил, что недавно мы наблюдали этот подъем на гору, да, Pikes Peak.
1: Да.
2: Как электрички выступают.
1: Ты там, на самом деле, лично бывал, но решил меня не расстраивать, походу. А мы как-нибудь об этом тоже расскажем при случае.
2: Ну, окей.
1: Самое забавное, вот я сейчас вижу, стоит BMW. Вот сейчас я просто мимо иду, я хочу раскидать. Стоит BMW абсолютно такой аналоговый, знаешь. Ну, то есть это тройка GA30, еще старая, которая когда-то была обычным гражданским автомобилем, она стоит с ребрами этими, жесткости, как он называется, каркас.
2: Ну да, безопасности.
1: Полностью переделанный кузов, радиатор сзади. И всякие такие вот абсолютно безумные модификации. За ним сзади гора резины, которую привез электрический GMC. Вот так.
2: Это хорошо.
1: Я помню, как мы в прошлом году угорали, там какие-то были там скучающие электрички, которые там смотрелись нелепо. Но что-то все-таки происходит в нашем мире, потому что я смотрю, а некоторые электрички тут прям писались, как будто тут всегда были. То есть все-таки, ну, мир меняется. Нельзя это полностью отрицать, даже если ты фанат абсолютного ДВС.
2: Ну, наверное. Ну, поскольку я не могу себя назвать фанатом абсолютного ДВС, вот, по той простой причине, что я ездил не на одном электромобиле, и мне многое чего понравилось. Это просто вопрос эксплуатации, где ты, как ты эксплуатируешь машину, какую. То есть электромобиль в одних условиях хорош, а бензиновый может быть пригоден в других, только бензиновый. Так что это... Не, ну, крутящий момент электромобиля, он, знаешь ли, ни с чем не сравним.
1: Да, но все равно мы еще как-то не готовы к звуку детской электромашинки на треке.
2: Это да.
1: Это морально созреть, это еще займет не один год, мне кажется. Но, тем не менее, то, что сегодня происходит, это, конечно, праздник моторов. Именно звук правильный, запах правильный. Возле трассы, конечно, находиться и не провоняться резиной жженой, конечно, невозможно. Я уже просто сейчас меня домой не пустят после этого. Ну, ладно, праздник все-таки не каждый день.
2: Ну да.
1: Вот, ну, задавай правильные вопросы, я бы не знаю, кто мне ответит.
2: Ну, в общем, я не представляю, какие вопросы могут быть правильные в данном случае, если честно.
1: Ну, ты часто бываешь на разных мероприятиях, для меня это... все-таки более, так сказать, редкая возможность.
2: То, о чем ты говоришь, я очень живо себе представляю. То есть, о, я это видел здесь, я это слышал здесь, я это нюхал здесь. То есть, вот, как бы, пока ты рассказывал, я вспомнил и то, как я был на Pikes Peak, и один раз, и потом, как сам поднимался, ну, не в гоночном режиме, понятное дело, и вспомнил, как и на дрифт ходил, и на мастер-класс по дрифту, и эти
1: Дрэгстеры,
2: да. И на соревнования дрэгстеров. Там же вообще все. И дым, и шум.
1: К шуму сейчас добавились эффекты ночной подсветки автомобилей. Некоторые в стиле компьютерных игр, там Need for Speed и подобное, обвешанные неоновыми вот этими огоньками, которые пускают лазеры во все стороны, ну, под днищем, естественно, все светится и так далее.
2: Ну, смотри.
1: Добавляет эффектности именно такому исключительно праздничному такому вот моменту.
2: Ну, на самом деле, дрифт — это шоу, это не соревнования как таковые.
1: Ну, да. Тут только хотел об этом сказать, что все-таки это не спорт в чистом виде, это все-таки такой вот больше праздник автомобильный, такой фестиваль и так далее. Да, тут есть спортивные эмоции. Буквально рядом со мной очень сильно поспорили тренер с пилотом, который, видимо, накосячил. И причем была слышна русская речь, поэтому все нормально.
2: Не, ну это как раз нормально. А, кстати, ты говоришь, вопросы. Вот меня по всем видео и по всем фотографиям всегда интересовал только один вопрос в этом всем. Ну, то есть я понимаю, что элементы спорта есть. На самом деле это шоу и это искусство вообще-то. Вот. Ну, и я понимаю, понимаю, какие там скорости. Но вот вопрос. Антикрылья задние по величине чуть ли не больше, чем машина. Это как? Это, собственно, зачем?
1: Ну, во-первых, это в единичных автомобилях присутствует. Может, для эпатажа, может, все-таки это есть какой-нибудь там небольшой эффект. Прижимная сила на задний мост на 1.5% больше. Понимаешь, да, мою иронию?
2: Ну, эффект, но нет, я, ну, шоу, да. Шоу must go.
1: Нельзя не отметить абсолютно полные трибуны, забитые до отказов. Просто еще и очередь, фанаты под забором, ну все так положено.
2: Ну, потому что автомобильные любые соревнования собирают, ну, просто огромное количество людей. Ну, вот, ну, просто.
1: Согласен, тем более такие редкие для нашей страны.
2: Да.
1: Ну, что ж, я тогда побегу, я уже немножко отошел далеко, пропускаю много, интересно посмотреть.
2: Не пропускай, иди понюхай, послушай.
1: Да, блин, все-таки интересно.
2: Наслаждайся, да, наслаждайся.
1: Надеюсь, я с тобой наконец-то эмоциями поделился, не только ты со мной.
2: Да, спасибо, я мысленно с тобой однозначно.
1: Спасибо, и всем радиослушателям советую. В этом году, понятно, вы уже не попадаете на нее, но я так понимаю, что в следующем году обязательно... на этом же месте в тот же час.
2: Окей. Ну, в любом случае, всем спокойных дорог.
1: Да, спокойных дорог. И шалить, и дрифтить всем советую только в определенных...
2: специально подготовленных площадках или трассах. Абсолютно точно. На дорогах никакого хулиганства, никаких шалостей.
1: Всем спасибо. Побежал. Всем пока-пока.
2: Пока.
0: Реклама. Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.

0: Здоровы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
0: Реклама.

0: «Я потерялась в тебе». Это очень популярная песня, которую все любят, знают, помнят и даже где-то ценят. Но непередаваемый и неподражаемый вокал LP — это, конечно, что-то.
1: В эфире Александр Солнцев.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Бартендер.
1: Эта песня Pink называется Last Call, последнее предупреждение. И вот, кстати, мое любимое последнее предупреждение, когда я в аэропорту и слышу, что для пассажиров, вылетающих рейсом туда-то, но, мол, посадка заканчивается, и вы скоро улетите. И я понимаю, что да, это мой рейс, и я уже скоро улечу. А вот так вот, мальчики и девочки, проходит наше лето. 10:57 на часах в нашей студии. Сейчас небольшая рекламная пауза. Обязательно прослушайте и запомните все, что там говорилось. Потом я буду проверять. И после этого выпуск новостей со Светланой Карабут каждые 2 часа по субботам, если все нормально. Надеюсь, все нормально.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
12: Center Car Azur.
14: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Реклама.
15: Новости.
16: Беньямин Нетаньяху объявил, что скоро встретится с Дональдом Трампом. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вчера, накануне празднования в США 250-го дня независимости, премьер-министр Беньямин Нетаньяху позвонил президенту Дональду Трампу с поздравлениями. И, как сообщила канцелярия премьера, после телефонного разговора Нетаньяху договорился с Трампом о скорой встрече в Вашингтоне. Предположительно, она состоится осенью. В последний раз премьер-министр Израиля посещал Вашингтон в феврале. В ходе того визита, как сообщала «Нью-Йорк Таймс», Трампу был представлен израильский план смены режима в Иране военным путем, и президент США его одобрил. Несмотря на негативную оценку плана, полученную от собственных разведслужб. В официальном аккаунте израильского МИДа на Фарси появилась запись о том, что на похороны аятоллы Хомейни многие приходят не для того, чтобы оплакать его, а чтобы убедиться, что он действительно умер. Ранее там же была опубликована короткая анимация, изображающая похороны Хомейни, где его гроб несут офицеры КСИР с подписью «Свет победит тьму». Напомню, в Иране сегодня начались массовые траурные мероприятия по поводу гибели верховного лидера страны Али Хомейни, ликвидированного 28 февраля в первые минуты войны «Львиный рык». Похоронная церемония по планам властей, продлится почти неделю и охватит несколько городов Ирана. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене заявила, что ответит решительно и с беспрецедентной силой на любую попытку нанести вред королевству. Это заявление прозвучало после того, как повстанцы хуситы в Йемене обвинили Эр-Рияд в нарушении их воздушного пространства и пригрозили атаковать его, если агрессия продолжится. Также саудовцы заявили, что угрозы хуситов против королевства являются попыткой отвлечь внимание от их преступлений против йеменского народа. Российские средства ПВО в ночь на 4 июля перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над 18 регионами России, Крымом, а также Азовским и Черным морями, сообщила Минобороны России. В Белгороде, как заявили местные власти, повреждены объекты инфраструктуры, какие не уточняются. При этом сообщается, что в городе возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Атаке подверглись Петербург и Ленинградская область. Губернатор Петербурга Александр Беглов пока ничего не сообщил о последствиях ударов. Он лишь отметил сам факт масштабной атаки, предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом и призвал жителей города не выходить на улицу. Местные издания пишут, что в городе слышны взрывы и видны столбы дыма. По их данным, горит петербургский нефтяной терминал в Кировском районе. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится. Будет жарко и ясно, ветер умеренный. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Метеослужба выпустила желтое предупреждение и сообщила, что Средиземное море опасно для купания из-за сильного ветра и высоты волн, превышающих 120 сантиметров. Предупреждение действует и на завтрашний день. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
0: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
1: И еще раз здрасте, мальчики, девочки, любимые, дорогие, ненаглядные радиослушатели. Ну, я так не могу, вот такой интонации. Но я попробую. Не, не мое. В общем, хочу вам пожелать в начале этого часа, чтобы он был одним из самых приятных часов сегодняшнего дня. Следующий еще, и потом еще, и еще. Давайте вот проведите этот час вот так, как вам хочется. Кстати, о чем вам хочется? Можете написать, если есть желание. Вот что вам хочется прямо сейчас больше всего? Вот что, например? Вот чего мне хватает для полного счастья? Вот давайте, накидайте вариант. Чего вам хочется прямо сейчас? Вот посмотрим. Лично мне мороженого. Мятного с шоколадом. Где такое взять? А тебе что хочется? Давай, не молчи, пиши уже. Что ты хочешь?

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur.
5: 03-558-5458.
6: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

Первое радио. Всегда с тобой. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем! И сегодня мы отправимся в мир бородатой агамы. Бородатая агама – это дружелюбная ящерица родом из Австралии. Она получила свое название благодаря кожистой складке под горлом, которая в момент опасности раздувается и становится похожей на густую бороду.

0: несмотря на грозный вид, агамы спокойные, любознательные и считаются одними из самых контактных домашних рептилий. Они меняют цвет. В зависимости от температуры, настроения или стресса, кожа может становиться светлее или темнее. Борода – это не украшение. При испуге или желании показать свое превосходство, агама раздувает горло, и она становится почти черным.
1: У тебя есть борода, я скажу тебе «да». Я скажу тебе «да». Если бороды нет, то и нет мой ответ.
0: Они умеют махать лапой. Медленные круговые движения передней лапкой – это знак предпочтения или дружелюбия. Агамы могут бегать на двух лапах. При быстром беге агама иногда поднимается на задние лапы, словно маленький динозавр.

0: У них есть третий глаз. На макушке расположен светочувствительный теменной глаз, который помогает замечать тень хищников сверху. Они очень любят наблюдать. Бородатые агамы часто выбирают самое высокое место и подолгу следят за происходящим вокруг. Они всеядны. Молодые агамы предпочитают насекомых, а взрослые постепенно переходят на растительную пищу. Они узнают хозяина. Со временем агамы начинают различать людей, спокойно идут на руки и могут искать общение. Они почти не издают звуков. Общаются в основном с помощью поз, движений головы и изменения цвета тела. Они могут жить очень долго. При хорошем уходе домашняя бородатая агама нередко живет 12-15 лет, а иногда и дольше. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Реклама.
1: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
5: Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Реклама.
12: Полдень в стране.
13: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
12: Очередной час наступил. Мальчики и девочки, разрешите вас поздравить. Наступил полдень. 12.00. А мы до сих пор вместе. Здесь, на Первом радио, на 89.1 FM. Что может быть лучше, чем... А чем что, кстати? Вот что может быть лучше, чем что? Вот как бы вы закончили эту фразу? Что может быть лучше, чем... Вот как бы... Продолжите ее. Да, не стесняйтесь. Понимаю, жарко, лень. А что делать, кому сейчас легко?

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.

0: здоровы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
2: «Оболонь». Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
6: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
5: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
7: Мебель Дакс. Ришон-Лицеон, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: When you hold me. Что может быть лучше, чем... Я вот предложил вам закончить эту фразу. Пока что всего лишь один человек откликнулся, потому что остальные, судя по всему, вы, мальчики и девочки, расплавились. Так вот, если хотите поучаствовать, давайте пишите продолжение фразы. Что может быть лучше, чем... И вот ваше состояние на данный момент. А вот Александр из Хедера написал, что может быть лучше, чем в жаркий полдень сидеть на пляже под тентом, пить холодную кока-колу и читать манифест коммунистической партии Карла Маркса. Что может быть лучше, чем... Что?

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛЬ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛЬ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
0: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Что может быть лучше, чем расслабиться и ничего не делать? Дольче, как говорится, фарьенте, дамы и господа. Если вы не поняли, что это такое, как-нибудь переведу. А еще лучше зайдите в ТикТок Светлане Карабут, задайте этот вопрос, она вам обязательно расскажет. А сейчас небольшая рекламная пауза, выпуск новостей и наша традиционная, самая народная программа Первого радио в нерабочий полдень. Сразу после рекламы и выпуска новостей.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
8: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Израиль значительно расширил контроль над сектором Газа. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Выходящая в Лондоне на арабском языке газета «Ашарк аль-Усад» сообщает, что Израиль значительно расширил свой сухопутный контроль над сектором Газа и передвинул желтую линию вглубь дополнительных территорий. Согласно четырем источникам на местах, утверждает газета, силы Цааля действуют практически во всех районах сектора от Хан-Юниса на юге до Джебалии на севере, причем в большинстве районов в непосредственной близости от шоссе Салах-1. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сообщил накануне вечером, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов. На фоне напряженности между Вашингтоном и Иерусалимом после соглашения с Ираном, стороны также договорились встретиться в ближайшее время в США. Предполагается, что встреча может состояться в сентябре на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Премьер-министр заявил в разговоре, что США являются гарантом свободы во всем мире и что Израиль высоко ценит тесную связь между двумя странами, сообщили в канцелярии Нетаньяху. В Иране сегодня проходит масштабная церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи, которая, как ожидается, продлится около недели. Мероприятие, на которое собрались тысячи людей, призвано продемонстрировать силу врагам Исламской Республики. Как сообщает иранское государственное телевидение, толпа скорбящих скандировала «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». Гроб с останками Хаменеи будет выставлен для прощания до понедельника, когда по Тегерану пройдет траурная процессия. Во вторник гроб переместится в духовный центр Кум, в среду в города соседних Ирана, священные для мусульман шиитов, а в четверг его перевезут для похорон в родной город Хаменеи, Мешхед, на северо-востоке Ирана. Польша намерена пересмотреть объемы помощи Украине, сообщил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер-министр Дональд Туск. «Я призываю всю делегацию на саммите НАТО в Анкаре проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши», сказал Туск, которого цитируют польские СМИ. Он пояснил, что дело не в том, что Украине не нужна финансовая поддержка. «Я считаю, что Польша несет очень значительную ответственность за всю восточную границу Европейского Союза, и все должны это учитывать. Украина воюет, но Польша несет основную нагрузку по защите нашей границы, а вместе с ней и европейской границы от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться с особым вниманием», сказал глава правительства. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны температура воздуха чуть выше среднесезонной, жарко, ясно. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Метеорологическая служба выпустила желтое предупреждение и сообщила, что Средиземное море опасно для купания из-за сильного ветра и высоты волн, превышающих 120 сантиметров. Предупреждение действует и на завтра. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Александр Солнцев с программой «Нерабочий полдень».
1: По субботам и праздникам.
12: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13.00.
12: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
12: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В «Нерабочий полдень».
15: Закажи.
1: На Первом радио.
0: Вот что там в конце, я не понял. Но, в общем, мальчики и девочки, как говорится, здрасте. Добрый день, 13.04 на часах нашей студии. Как всегда в это время, как всегда по субботам и праздничным выходным дням, двери программы «В нерабочий полдень» раскрываются, открываются и распахиваются перед вами, перед вашими сообщениями, телефонными звонками и, самое главное, денежными переводами. Хочу напомнить, как работает наша программа. Значит, вы можете написать или позвонить. Если хотите написать, пожалуйста, у нас для этого есть WhatsApp 054-2070-800. Если вы кого-то поздравляете, передаете привет и так далее, добро пожаловать к нам в нашу программу. Единственная просьба, точнее рекомендация. Если вы кого-то поздравляете, делайте это от первого лица. Напоминаю, от первого лица это значит как бы «я поздравляю Васю, у него он теперь мать». Ну, что-то такое как бы, да? То есть вот именно от вашего имени. И самое главное, пожалуйста, не экономьте буквы и слова. Вот чем красочнее, чем сочнее, чем интереснее и подробнее ваше поздравление или привет, ну, тем интереснее всем на самом деле. Вот, ну и в первую очередь, конечно, получателю. Ну а ежели вы хотите попасть в эфир прям голосом, там что-то такое, бу-бу-бу, вот это вот все, то у нас практически каждый день существуют программы актуальные, ведет их в основном господин Кричевский, можете попробовать до него дозвониться. Вот, может быть, вам и удастся полторы минуты ему противостоять. Ну, а в нашем случае звоните 072-2222-891, это номер телефона. Наш WhatsApp 054-2070-800. Итак, WhatsApp, писать 054-2070-800, телефон, звонить 072-2222-891. Я думаю, что вполне достаточно информации на данный момент. Давайте немножечко подготовимся, разомнем пальчики. Что там надо еще размять? Вот это вот все, чтобы все было хорошо размято, прогрето и вообще...

нашей программе есть, вы знаете, постоянные радиослушатели, которые заранее, еще до начала программы, пишут свои сообщения, и я понимаю, для того, чтобы быть уверенными, что заявка или песня, которую они хотят послушать, обязательно успеет быть воспроизведена. Вот это Оля. Оля всегда с нами здоровается, когда мы с Савой в вечернем эфире, еще до начала программы. И сегодня она написала, еще в пол первого написала: «Саш, добрый день, включи, пожалуйста, песню «Белая дверь» в исполнении Аллы Пугачевой». Оля, ну вот как вы думаете, что сейчас зазвучит? Вот угадайте. Естественно. Само собой. Алла Пугачева. And the Sun White Door.

Продолжаем программу. Вот очередное сообщение. Добрый день, первому хочу поздравить моего сына с окончанием начальной школы и вступлением во взрослую, направляющую правильную дорогу в жизнь. Всех тех, кто закончил учебный год, хочу пожелать всем будущих лет полных знаний, а выпускникам светлой и широкой солнечной дороги, выход в самостоятельную жизнь и полных удач, светлого неба и всех исполнений желаний, написала Рая из Ашдода. Ну и наш программу продолжает песня, в которой поется о том, что детство — это, конечно, хорошо, но оно иногда имеет тенденцию как бы заканчиваться. Всех выпускников поздравляем!

Эх, Наташка, как хочется подразнить Наташку. А продолжаем нашу программу. Рита Роза написала: «Доброго денечка! Как всегда, я с вами, Александр. Море сегодня нехорошее, балдею на диване. Пожалуйста, поставьте красивую композицию Сандры. Называется она In the Heart of the Night. Пожалуйста, вам, знаете, с удовольствием». Рита Роза. Сейчас будет вот это. Вот так вот.

0: Зажигательная Сандра со своим зажигательным мужем, господином Кретю, с песней «In the Heart of the Night». Здесь, на Первом радио, на 89.1 FM, в программе «Нерабочий полдень». Сегодня 4 июля. Вы заметили, какая погода сегодня? Заметили? Так вот, говорят, что это еще цветочки. Будет еще круче. Ну, что будет, то будет, а мы пока продолжаем.
1: Нерабочий полдень на Первом радио.
0: Да. И у нас есть радиослушатель. День добрый вам. Здравствуйте.
2: Добрый день, Саша.
0: Здравствуйте. По-моему, мне так кажется, что я чувствую, что нам звонят из Кирьят-Гата.
2: Да, это Лев из Кирьят-Гата.
0: Это Лев из Кирьят-Гата, конечно. Добрый день.
2: Постоянный радиослушатель вас.
0: Да. Итак, Лев, здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз. Я хочу, Саш, поздравить своих детей, своего сына и невесты, с 30-летием годовщины свадьбы.
0: А, у них 30 лет со дня свадьбы.
2: Конечно.
0: Я понял. Нет, ну я ж не знаю, может, вы такой, знаете, молодой по веса, и вашим детям всего по 30.
2: Мне было всегда, когда вы подчеркиваете по голосу, что я молодой.
0: Да. Да.
2: Раз так было.
0: Да.
2: Мне, к сожалению, уже 81.
0: Почему к сожалению? Вы знаете, я чем старше становлюсь, тем больше понимаю плюсы возраста. Чем ты старше, тем меньше тебя вообще волнует, что о тебе подумают. Это раз. А во-вторых, можно себе позволить все что угодно. То есть, когда тебе, допустим, 20, 30, 40, не дай бог, и ты там на работе, там карьера, еще что-то, ты во многом себе отказываешь, потому что, ну, есть другие приоритеты. Нужно быть хорошим, нужно быть таким, нужно быть сяким. Когда тебе 70 и выше, то спасибо, что ты есть. Знаешь, и уже как бы отказывать себе хоть в чем-либо, это совершенно неправильно. Захотел, пошел туда, захотел, попробовал это, захотел, заказал стриптизеров. Это как бы и никто не скажет, что ты не прав, типа, пусть попробуют только. Так что в возрасте есть свои плюсы.
2: Я говорю, мне только.
0: Вот.
2: Я не только уже.
0: Да, да. Так что, окей, значит, у них жемчужная свадьба, говорите, да?
2: Да, дело в том, что их зовут, значит, чтобы знать,
0: да.
2: Дим, его сына и невестку Лина.
0: Угу.
2: Они им подарили двух внуков,
0: так.
2: Филипку и Николь. Большое им спасибо за это. Вот так что, вот так вот, жду правнуков уже на грани.
0: А вы ждете, ну, как бы, вы хотите ими заниматься, воспитывать, вот это вот все, я правильно Нет. понимаю?
2: Мечта моя — взять правнука за руку и повезти в школу.
0: Что вы говорите? Ничего себе. Здорово. Здорово. Окей. Большое вам, во-первых, спасибо за звонок.
2: Пожалуйста.
0: Да. Сейчас для них прозвучит хорошая песня, которая напомнит о том им, что 30 лет свадьбы — это вообще ерунда. На самом деле жизнь только начинается. И еще впереди много чего всего. Вот. Вам спасибо большое за телефонный звонок. Самое главное, будьте здоровы и ни в чем себе не отказывайте.
2: Хотел узнать, что Сава уже вышел на работу.
0: Сава уже вышел на работу. Мы сомневались, мы думали, что этого никогда не произойдет. Но он...
2: Вернее, не было несколько передач без прямой связи.
0: Вот, но...

0: в нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
13: 7 клинических исследований доказали. BQ-Razer побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
2: Реклама.
14: Нерабочий полдень на Первом радио.

Продолжаем нашу программу «Нерабочий полдень» здесь, на Первом радио. Сообщение написал нам Стас. Здравствуйте. Хочу передать привет своей любимой жене Галине и заказать для нее песню. А какую песню хочет заказать Стас для своей любимой жены Галине? Мы узнаем прямо сейчас.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: И еще раз здрасте всем, мальчики и девочки. 13:35 на часах в нашей студии. Мы продолжаем самую народную, самую международную, мегагалактическую, мультивселенскую программу в нерабочий полдень. Меня часто спрашивают, почему ты называешь эту программу международной? Да потому что только в нашей программе, в программе «В нерабочий полдень» вы можете передавать привет на другой конец Земли. Да что там Земли? На другой конец Луны, на, так сказать, в дальний, простите, конец, извините, галактики, вы можете себе это позволить. Потому что радиосигнал — это такой сигнал, который не остановить ничем. И вот следующее сообщение тому доказательство. «Добрый день», — пишет нам Михаил. «Меня зовут Михаил», — написал нам Михаил. «Очень бы хотелось порадовать нашего индийского друга песней «Джимми Джимми Ача Ача». Пожалуйста, мол, поставьте, пожалуйста». Ну, знаете, почему бы и нет? Тем более на днях пересматривал этот потрясающий боевик, который называется «Танцор диско». И всем рекомендую. Всем рекомендую. «Танцор диско». Боже мой, какая хореография.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.

0: Liquid. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
2: «Оболонь». Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
6: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
0: Реклама.
7: Нерабочий полдень на Первом радио.
8: Продолжается, и у нас есть очередное сообщение от нашего радиослушателя. Вообще, как же приятно, когда есть радиослушатели, и они еще и пишут всякие сообщения. Это же, ну, просто, ну какая-то бальзам на сердце, сердце на бальзам. Бальзам, Ришти бальзам, ваната. А, это уже другое, да. Так вот, сообщение пронизано некой такой эмоцией, которую, ну, просто я прям чувствую. Я чувствую эмоцию автора. И, наверное, надо прочитать сообщение несколько иначе, как мне кажется. Сейчас попробую. Может быть, получится. А может быть, я не угадал эмоцию, но тем не менее. Дмитрий Крымский пишет. Добрый день. Я жена... А, извините. Добрый день. Я жена. Две бельгийских овчарки в лесополосах Ариэля. Страшно думать насчет климата в центре, куда нужно ехать. Если можно, для успокоения души поставьте, пожалуйста, Джой. Написал нам Дмитрий Крымский.

0: Touch by Touch и You Are in the Cover Now. Продолжаем нашу программу. Следующая песня звучит специально для нашего радиослушателя Дима, который подписывается как слон. Он хотел песню про детство и город. Дима, это песня про город и немного про детство. И немного про детектив.
1: Улицы пусты, дождь случайно льется скрыт.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Реклама. Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
9: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Мебель «Дакс». Решен лицон, Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
18: Два часа дня в стране, и, внимание, вы слушаете совершенно новую программу. Внимание, внимание! Только на Первом радио! Сава, привет! Подожди, секунду, подожди, да.
19: Ну, если мне кто-то включит микрофон, я с радостью скажу привет. А, ты вот перед началом вот этой заявленной новой программы, по заставке непонятно какой, ну и ладно. Вот, пусть сами придумают название.
18: Давай так, по заставке, вообще, во-первых, заставка — это телевизионный термин.
19: Окей.
18: Это раз. Или маленькая застава пограничная. Заставка.
19: А, заставка.
18: Заставка, да.
19: Там, где одна собака и один пограничник. Да, да?
18: Во-вторых, зачем кому-то должно быть что-то понятно? Всегда интерес вызывает то, что непонятно. Когда
19: окей.
18: Что-то недосказано,
19: так.
18: Недоделано,
19: о,
18: недолюблено,
19: это про нас.
18: Недоношено,
19: недоделы,
18: непереварено, вот
19: недопереварено.
18: Не до. Понимаешь?
19: Не до,
18: и тебе хочется до.
19: А вот до начала ты сказал без песни, мне показалось, без пенсии. Как это?
18: Смотри, без пенсии, конечно, тяжело, Сава. Мне, как человеку, которому завтра фактически на пенсию, я уже об этом задумываюсь.
19: Посчитал сколько.
18: Да.
19: Обратился куда надо.
18: Естественно.
19: Так.
18: Не, у меня все нормально.
19: Да?
18: Да.
19: Там... Ну, то есть, будешь загорать на каком-нибудь романтическом пляжу, попивая в неглижу какой-нибудь коктейль.
18: Я думаю, что, наверное, где-нибудь, может быть, на Мали, а может быть, даже...
19: Да.
18: Бубу.
19: Делать бубу, твоя любимая.
18: Да. А готов ли ты к старости?
19: Я? А вот не знаю. Я слышал твой рассказ в программе «В нерабочий полдень», да, как ты рассуждал, что с годами... как-то увереннее себя чувствую. Я вот такой вывод сделал с твоих слов, что уверенность, спокойствие даже какое-то приходит.
18: Спокойствие и, полное отсутствие желания знать, что о тебе думают.
19: Мне хоть уже, получается, сколько? 46, да, полное?
18: Боже мой.
19: Да-да-да-да-да. Я как-то в своем мозгу себя нахожу еще в каком-то переходном возрасте. Вот знаешь, когда называют это... у мужчин вот вылетело из головы вот этот кризис среднего возраста, да. Но он-то пораньше вроде должен случаться, чем мои уже годики.
18: Во-первых, хорошо, что ты вообще себя в мозгу находишь. Некоторые в твоем возрасте уже все не потеряли. Находят.
19: Да.
18: А у меня, кстати, именно в 46 произошло самое большее количество трансформаций. Именно в 46 лет я перестроился. Так что, так. Может быть, ты сейчас находишься как раз в
19: этом периоде. Да, я не готов сказать, что я вот-вот на грани вот этого какого-то перестроения. И глубокими мыслями впереди, да, своего возраста, в мыслях о том, что ожидает, да?
18: Да.
19: Особенно после полтинника, это какая-то граница.
18: Вообще вот это... никакая не граница.
19: Никакой границы.
18: Господи, это просто количество дней, умноженное на
19: количество. Это даже не заставка,
18: лет.
19: Да? Не маленькая заставка.
18: Это маленький анонсик.
19: Маленький анонсик перед тем, как... Конечно же. И я вообще из тех людей, которые верят в то и думают о том, что рассуждать о возрасте и бояться какого-либо возраста абсолютно неправильно.
18: Да. А вот как наши радиослушатели относятся к своему возрасту? Вот вам нравится ваше состояние или не нравится? Или вы хотели бы быть младше? Или, наоборот, старше?
19: Ну, не состояние, давай, да. А
18: состояние, вам нравится... восприятие себя.
19: Восприятие вот в числовом значении, как в паспорте написано.
18: Да.
19: Да. И насколько вы себя по факту ощущаете? Да. Вот это очень... Ты насколько себя по факту? Вот, давай
18: я
19: честно.
18: Я понятия не имею. Я себя ощущаю ровно настолько, насколько я себя ощущаю. У меня же нет такого, что я утром просыпаюсь, разворачиваю какую-то шкалу, знаешь, типа ощущения на 18, 20, 21, 25. Я не знаю, я себя ощущаю нормально. Вот как бы окей.
19: Угу.
18: Не знаю, насколько. Ну вот, насколько ты
19: не,
18: меня...
19: Не, ну хорошо.
18: А насколько ты меня ощущаешь сама?
19: Не, я тебя... Я хочу сказать, что как минус... Ой, как минимум минус десятка, да, вот от твоего паспортного возраста, это мой взгляд на тебя, да.
18: А мой взгляд на тебя в зависимости от дня недели.
19: А, если это
18: после
19: выходных.
18: Да, в воскресенье ты иногда выглядишь чуть по-другому.
19: Ну да. Тяжело. А с годами все тяжелее и тяжелее, поэтому берегите себя.
18: Перед тем, как мы включим наконец-то музыку и будем ждать, когда нам не напишут наши радиослушатели.
19: По традиции, да.
18: Да, по традиции. Я хочу сказать, что я пришел к определенному выводу, и я хочу, чтобы все меня услышали.
19: Так.
18: Неважно. Как ты получаешься на фотографии на айфоне? Важно, как ты выглядишь на МРТ и УЗИ.
19: Глубоко записывайте эти фразы, когда-то будет выпущен сборник. Вот все в соцсетях цитатами типа Стэтема, бросаются.
18: Так вот запомните,
19: скоро будет цитатник Солнцева, да?
18: Цитатник.
19: Вот.
18: Все, мальчики, девочки, значит, ждем ваше сообщение. Насколько вы себя ощущаете и нравится ли вам это ощущение? Как только сообщение появится, мы сразу же его обработаем, обсудим, осудим и вот это вот все.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
1: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
0: Реклама.
7: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
4: Мебель Dax. Ришон Лицион, Лещанский 3.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.

0: Песня грустная, как раз соответствует ритмам телодвижения взрослого человека. У нас тут есть пара сообщений, да, в том числе и твоих движений, Сава.
1: Да. Да.
0: На ваш поставленный вопрос отвечает Вахтанг Кикабидзе: «Песни «Мои года, мое богатство», — написал Иосиф. Ну да, но это такой философский подход, конечно.
1: Ну, у тебя тоже был, когда ты рассуждал, и вот именно такое зерно и было зарыто. Только в песню Вахтанга Кикабидзе гораздо глубже. Чуть-чуть, может, глубже.
0: Я думаю, что там как раз не то чтобы глубже, там затрагивается один аспект, а второй не затрагивается. Там затрагивается аспект, что вот семья, все мое, вот это вот то, что я накопил. А вот то, что теперь ответственности меньше. И, ну, это уже современная тема, она такая, может быть, была не свойственна просто тому времени.
1: Ты с другой стороны той же медали подошел.
0: Да.
1: Просто, да.
0: Катерина пишет: мне 49, скоро будет. И вот где-то после 45 это мое лучшее время жизни. После 45. Физически я себя ощущаю лучше и здоровее, чем в 30. Старше, конечно, тут уже седина, тут несколько лишних кг, но здоровье лучше намного, а уж ментально и тем более. Недавно наткнулась на выражение «prime era». Так вот, я ее живу. Здоровье и силы еще есть, мозги и деньги тоже есть. Дети выросли, есть время на и силы, на свои собственные желания и мечты. Вот я о чем и говорю.
1: Ну, когда есть деньги, в любое время будет prime era.
0: Да, как говорится.
1: Чего мы вам и желаем, наши дорогие.
0: Вы что, вы реально считаете, что деньги сделают вас счастливыми?
1: Конечно, да.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Все, я пошел, оставляю вас
1: самое... Завтра, Александр.
0: Пока-пока.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Мадштаба Хаменеи выразил желание присутствовать на похоронах отца. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Верховный лидер Ирана Мадштаба Хаменеи сообщил иранским чиновникам, что заинтересован в участии в похоронах своего отца Али Хаменеи и в прибытии на церемонию погребения в святилище имама Ризы, запланированную на 9 июля. Об этом сообщили «Нью-Йорк Таймс» два члена Корпуса Стражи Исламской Революции и человек, участвующий в планировании похорон. Однако источники сообщили изданию, что представители служб безопасности до сих пор отклоняют эту идею, опасаясь, что Израиль попытается совершить на него покушение или отследит его передвижение до места укрытия. В Тегеране, между тем, утром началась масштабная церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи. По данным немецкого издания «Вельт», ссылающегося на секретное письмо иранского Красного полумесяца и Национальной организации по управлению кризисами, власти серьезно опасаются катастрофы. В документе прогнозируется от 1500 до 3000 возможных смертей в ходе траурных процессий. Официальные лица заявляют об ожидаемом присутствии до 20 миллионов участников. Подготовка уже парализовала столицу, задействованы тысячи автобусов, метро переведено на круглосуточный режим, под нужды логистики отданы школы и мечети. По оценкам правоохранительных органов, только в Тегеране бюджет похорон составил около 15 миллионов евро. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил накануне вечером, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов. На фоне напряженности между Вашингтоном и Иерусалимом после соглашения с Ираном стороны также договорились встретиться в ближайшее время в США. Предполагается, что встреча может состояться в сентябре на полях ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Премьер-министр сказал в разговоре, что США являются гарантом свободы во всем мире и что Израиль высоко ценит тесную связь между двумя странами, сообщили в канцелярии премьера. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью заявление России о том, что ее войска полностью захватили город Константиновка в Донецкой области. «Это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость», — сказал Зеленский. По его мнению, Владимир Путин накануне Дня независимости США решил соврать президенту Дональду Трампу о ситуации на фронте. «Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же он фронт не перейдет. Правда, очень отличается от путинских слов», — добавил украинский лидер. Напомню, накануне Кремль выпустил по российским телеканалам и государственным информагентствам сообщение о визите Путина в один из пунктов управления объединенной группировки российских войск. Там на совещании президенту России доложили, что вооруженные силы России полностью захватили Константиновку. Власти Венесуэлы высоко оценили работу группы израильских экспертов, прибывших в зону стихийного бедствия для оказания экстренной помощи. По словам президента Венесуэлы Дельси Родригес, израильские специалисты обладают передовыми технологиями, позволяющими обнаруживать людей под завалами еще до начала масштабных инженерных работ. В ходе рабочих встреч с венесуэльскими властями команда продемонстрировала, по выражению президента, очень высокий уровень подготовки и профессионализма. Особую благодарность в этой связи Родригес выразила Равину Коэну, чья роль в организации логистики и взаимодействия с израильским правительством оказалась решающей для своевременного прибытия наших специалистов. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны температура чуть выше среднесезонной. Ясно, ветер умеренный. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Сава с программой «Шавуатов».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Свифт Тейлор открывает программу «Шоу Лотов» на Первом радио, друзья, 15.08. Еще раз здравствуйте. Вот, провожал Солнцева, он никак не уходит. Ну, не торопится человек домой. Ну, вот, любит человек свою работу. И поэтому, ну, пожелаю, наверное, и вам того же, чтобы, если вам приходилось в шабатний день выходить-таки на работу, вы делали это с огромным удовольствием. Ну, а еще с большим удовольствием, конечно же, после работы направлялись домой. Так, друзья, программа «Шоу Лотов» до 8 вечера. Мы послушаем много хорошей музыки. Мы расслабимся и, конечно же, настроимся на следующую, как не хочется этого произносить, наверное, да, рабочую трудовую неделю. Но никуда от нее не деться. Каких-то глобальных праздников пока не ожидается, вот такое небольшое затишье. Но мы-то знаем, впереди шикарная золотая израильская осень, когда праздник праздника погоняет. Так что скучать не придется. А пока реально можно выдохнуть, можно расслабиться, можно как следует отдохнуть. Кто-то этот отдых осуществляет вот на пляже под жарким израильским солнцем, но в принципе вот сейчас уже 15.09, можно выходить, солнце близится, ну пока еще не сильно, но уже по направлению к горизонту свой путь держит. Понятное дело, что 12 час дня, 2 часа дня самый пик, когда никто не рекомендует под лучами нежиться, так что имейте это в виду. Но может быть у вас кожа такая уже прожженная, что вам все равно в какое время, так что да, 24/7, да, можно и лунный загар получать. Ну, одним словом, друзья, где бы вы ни находились, хочется верить, что вы получаете от этого огромнейшее удовольствие. Ну и с этим вот зафиксировали, и с этим продолжаем. Послушаем еще одну хорошую композицию, после которой перейдем сходу с пылу с жару к футбольной рубрике, к спортивной, точнее, рубрике про футбол. Да, чемпионат мира продолжается, поэтому открывая футбольную Америку в 15.15 с главными новостями предыдущего дня ознакомимся. А прямо сейчас группа «Пицца».

0: А группа «Пицца», песня называлась «Завтра», это будет завтра, а сегодня 15.14, 4 июля на календаре, друзья, и вот близится обещанная мною рубрика «Открывая футбольную Америку», конечно же, посвященная чемпионату мира 2026 года по футболу. Это итоги предыдущего дня. Днем сегодня, перед тем, как рубрику запущу, пару слов о дне сегодняшнем. Если вдруг кто-то запамятовал или не знал, сегодня вечером можно будет насладиться такими матчами. В 8 вечера Канада сыграет с Марокко. Вот я даже там немножечко статистики почерпнул, почему-то... Ну, Канада, понятно, это хоккейная все-таки держава, хотя вот в футболе, да, дошли до 1-16, сейчас именно эти матчи и проходят, 1-16 финала. Но предпочтение, по крайней мере, по тем же вот букмекерским компаниям отдается Марокко. Считается посильнее команда, не знаю, за кого вы будете болеть. И совсем поздно. В 00:00 или в 12 ночи, как угодно, Парагвай сыграет с Францией. Ну, там, понятное дело, предпочтение, причем с большим достаточно перевесом, отдается команде Франции. Но, опять же, это спорт, это футбол, и этот чемпионат очень непредсказуем. Огромное количество уже состоявшихся матчей 1-16 финала заканчивались в ничью, несмотря вот на все эти прогнозы, что та или иная команда сильнее. А вот нет, ничья, дополнительное время, опять ничья. И тоже в процентном соотношении перевес на послематчевых пенальти. Вот доходило тоже немалое количество игр именно до пенальти, где все и решалось. Так, посмотрим, как будет днем сегодняшним. А прямо сейчас услышим, что же происходило в дне предыдущем.
1: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Португалии с трудом, но все же сломила сопротивление медалистов двух последних мундиалей хорватов в 1-16 финала, одержав победу со счетом 2-1. Одним из главных героев встречи стал лидер португальской команды Криштиану Роналдо. Именно он реализовал пенальти на 68-й минуте и сравнял счет в матче, забив свой первый гол в плей-офф чемпионата мира. Под конец встречи Роналдо заменили, и уже в добавленное время вышедший на замену форвард Милана Гонсало Рамуш головой отправил мяч в сетку, забив победный мяч. Хорваты бросились в отчаянную атаку и, казалось бы, успели отыграться, но их гол не засчитали после просмотра ВАР. В 1-8 финала португальцы встретятся с действующими чемпионами Европы – испанцами.
1: Плавали, знаем.
2: В немецком футбольном союзе ожидаемо приняли решение об увольнении Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной. Его контракт, рассчитанный до 2028 года, расторгли в одностороннем порядке. Нагельсман лишился работы за недавний вылет своих подопечных в 1-16 финала от Парагвая, но по информации СМИ все равно получит компенсацию в размере 7 миллионов евро. Теперь союз ищет нового рулевого для национальной команды, и главный фаворит на этот пост – экс-наставник Боруссии и Ливерпуля Юрген Клопп. Любопытно, что главный соперник Клоппа в ВПЛ, Пеп Гвардиола, недавно ушел из Сити и тоже изъявил желание поработать со сборной, поэтому соперничество этих двух специалистов скоро может продолжиться, но уже на уровне национальных первенств.
1: Попутного ветра.
2: Швейцарцы одержали историческую победу над Алжиром 2-0 в 1-16 финала, впервые за 88 лет выиграв матч в плей-офф Мундиаля. Европейцы забивали в начале обоих таймов удвоить свое преимущество. Им удалось уже на 48-й секунде после перерыва, и результативный пас в этой голевой атаке на свой счет записал 20-летний полузащитник Жоан Манзамби. В его активе уже 5 очков по системе гол плюс пас на этом Мундиале. Он самый молодой игрок с такими показателями в истории чемпионата мира с 1966 года.
1: Против течения.
3: Заключение.
2: Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Австралию в серии пенальти. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. Египтяне вышли вперед на 13-й минуте. В начале второго тайма защитник египетской сборной Мухаммед Хани срезал мяч в свои ворота, позволив австралийцам сравнять счет. Судьба путевки в следующий раунд решилась в футбольной лотерее. Нервы у африканской команды оказались крепче. Они реализовали 4 удара из 4, причем лидер египетской сборной Мухаммед Салах забил паненкой. Австралийцы дважды промахнулись, проиграв со счетом 2-4. Это были некоторые итоги 23-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
4: Шавуатол! Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
5: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
6: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
7: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
6: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
8: Вас много, я один.
6: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
9: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
6: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
10: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
11: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
12: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
13: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
14: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
4: Шавуа тов!

0: Шаву Атов.
1: Итак, насыщенно у нас получается этот час, потому что еще одна рубрика вас ожидает. Вот уже прозвучала спортивная насчет чемпионата мира по футболу. А прямо сейчас для всех поклонников музыки во всех ее направлениях, вот, наверное, так я выражусь, в большую степень любителям классической музыки. Эта рубрика адресована. Классическая музыка зашифрована и во всей, вот на мой взгляд, нынешней современной. Так что, если хотите больше разбираться, больше углубиться, то слушайте внимательно. Эту рубрику специально для вас подготовила Светлана Карабут, моя коллега, и называется она «Сундук Баха».
2: Сундук Баха.
3: Почему каждый раз, когда заканчивается стирка Samsung, тебе подмигивает Шуберт? Потому что звук, который ты слышишь, это музыка 19 века. И она живет у тебя дома чаще, чем в концертном зале. Речь о форели Франца Шуберта. Композитор написал эту песню в 1817 году на стихотворение немецкого поэта Шуберта. Это незатейливая история про прозрачный ручей, в котором резвится маленькая форель, а рыбак пытается ее поймать. Он мутит воду, и рыба попадается. Вообще, сам стих заканчивается моралью, где автор предупреждает молоденьких девушек быть осторожнее с коварными ухажерами. Но Шуберт выкинул все эти назидания и оставил лишь саму сцену с рыбкой. Вода, движение, свет, легкая мелодия. Через несколько лет Шуберт отправляется в поездку по Верхней Австрии. Говорят, это был один из самых спокойных и счастливых периодов его жизни. Там он узнает неожиданную вещь. В домах, где любят музыку, уже есть его песни. Причем не изданные, а переписанные от руки. Его музыку поют и играют люди, которых он даже не знает. Шуберт думал, что остается композитором для узкого круга. Оказалось, все совсем иначе. В одном из городков он знакомится с Сильвестром Паумгартнером, промышленником и большим любителем музыки, который в восторге от песенки «Форель». После этой встречи Шуберт возвращается в Вену и пишет фортепианный квинтет, в котором развивает тему форели. Не по заказу, не ради славы, а скорее как ответ на личную симпатию, как жест благодарности человеку, который искренне любит его музыку. Прошло почти 200 лет. Инженеры Samsung ищут приятный звук, который бы сообщал об окончании стирки. Не резкий сигнал, не электронный писк, а что-то теплое, узнаваемое и оптимистичное. Выбор пал именно на Шуберта. Получилась удивительная вещь. Возможно, сегодня самое исполняемое произведение Шуберта мы слышим вовсе не в филармониях, а в наших квартирах. Миллионы людей ежедневно под эту музыку достают носки и полотенца, даже не подозревая, что это одна из самых очаровательных страниц музыкального романтизма. Что мне особенно нравится в этой истории, Шуберт мечтал, чтобы его музыка жила долго. Вряд ли он мог представить, что спустя 2 столетия его форель будет означать для человека одно простое и очень приятное сообщение – стирка окончена. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
2: «Сундук Баха».
0: Шавуа Тов на Первом радио.

0: Шаву Атов.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Каждый вторник. Музика, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля! Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
7: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
12: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛЬ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛЬ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
13: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
14: Работаем в субботу.
15: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама. Шавуа Тов.

Джамирокуай, если вы любите стильную музыку, то именно этот исполнитель должен присутствовать в любом вашем плейлисте. Ну или как-то так. Мне заходит, мне очень. Вот и под него можно по-разному двигаться. Так, ну сейчас не про танцы. Хотя, если ваша душа просит, танцуйте на здоровье. Танцуйте как будто в последний раз, как говорится, как будто никто не видит. А если даже вы на балконе и за вами подглядывают абсолютно все соседи из близстоящих домов, ничего страшного. Покажите им класс. Покажите, как вы умеете. Покажите, что вы талантище. Хотя бы для самого себя. Окей, друзья, мы продолжаем с не менее классной музыкой. Только сейчас уже группа «Серебро» между нами.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Ну, forever, так forever, навсегда, так навсегда. Ну, опять же, вот это наш навсегда, всегда почему-то относительно. Вот программа Шавуот практически навсегда, но до 8 вечера, но каждую субботу. 15.54, времени пока еще достаточно, но оно вот так, как всегда. Вот опять же, как всегда, навсегда, да? Два раза моргнул, и все, уже и 8 вечера, и... Пора прощаться. Но пока этого не произошло, друзья, закругляюсь я в этом часе. Встречаемся, конечно же, в следующем. Желаю всем прекрасного продолжения этого уже жаркого, по-июльски, по-настоящему жаркого дня. Берегите себя, помните про достаточное количество воды, пейте. И встречаемся, да, после... Хотел сказать, нет, выпуск новостей, но выпуск новостей итоговый на сегодня вы услышите в 17.00. А встретимся просто в начале часа следующего.

0: שבוע טוב, נפרוון רדיו.
1: Я это.
2: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
5: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
5: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
7: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
8: События военные могут начать идти на спад.
9: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
10: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
5: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
10: В прямом эфире с трансляцией.
3: Реклама.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
14: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
15: Жаркое лето в Центр-кар.
16: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
15: Центр-кар Азур.
16: Дерех Ашива 9.
17: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: Реклама.
18: В Израиле 4 часа дня.
19: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
20: Веселее.
19: Молодец, понял.
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-тов. Шавуа-тов на Первом радио.

Именно этой песней мне захотелось начать этот час с названием All Good Things. Да, все хорошее. Поэтому не буду ничего выдумывать и пожелаю вам также, дорогие наши радиослушатели, всего самого хорошего и сегодняшним днем и предстоящей неделей. Да, на предстоящей неделе, на которую мы настраиваемся. Она обязательно случится. Завтра у многих прозвенят будильники. Да, а я с утра завтра, наверное... А, не! Типуль, привет! Да, хотел сказать, похвастаться, буду спать. А, не-не-не, надо мотоцикл будет вести на плановый осмотр. Ну, у каждого, как говорится, свое. Да, куда ты денешься? Заботы, заботы. Ну, это такие, знаете, иногда приятные даже хлопоты. У каждого они свои. Задумайтесь. Ну, можете, кстати, WhatsApp-то у нас в рабочем состоянии, такое, в произвольном порядке. Кто захочет, может, напишет, поделится. Но, как минимум, задумайтесь. Вот для вас, что такое приятные хлопоты? Существует же такое выражение, существует такое понятие. И вот я почему-то о нем тоже задумался. Множество, наверное, приятных хлопот, когда ты в первую очередь, вот в моей голове, да, что пришло на ум, в первую очередь, это когда ты что-то хорошее делаешь для близкого тебе человека. Вот это приятные хлопоты. Когда ты для себя что-то хорошее делаешь, в меньшей степени почему-то, мне кажется, вот эта приятность ощущается. Тут у каждого, наверное, по-разному. Ладно, не буду вдаваться в глубокую философию. Кстати, у нас тут вот практически на носу. Завтра же воскресенье, да? Чуть больше суток, и программа «Мужчины не плачут». Какую мы там солнцевую тематику, тему заведем, пока для вас останется секретом. Но вот свои заметки я вношу. Да, то, о чем только что подумал, то, о чем только что чуть-чуть поразмышлял, это вот про приятные хлопоты. А вдруг и завтра? А вот посмотрим. Так что не пропустите, в 8 вечера «Мужчины не плачут». Ну а сейчас продолжается программа «Шавуатов». Сейчас продолжается хорошая, приятная музыка. Где-то более лирическая, где-то более ироническая. Ну вот сейчас трек от Тани Текис под названием «Суперсоник». А? Помните все такую игру? Или не знаете вообще? А вот если не знаете, погуглите, посмотрите. А вдруг вас... заинтересует, и вы будете знать, чем занять себя сегодняшним вечером.

Итак, вот такая игривая песня «Супер Соник». Друзья мои, игриво тогда и настроение всем нам. Ну, у меня такое присутствует, готов поделиться. И делюсь, конечно же, слышите же по голосу. 16:10, мы продолжаем, только сейчас уже. А вот что? А вот тут у меня колебания. Как я хоть по знаку зодиака не весы, но вот в музыкальном плане, когда составляю плейлист, ой-ой-ой, и ай-яй-яй случается. Ну, все-таки Оффенбах. Пусть будет так. Be mine прямо сейчас.

0: Шавуа Тов.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
5: Твой комментарий, почему?
6: Ну что тут комментировать?
5: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
7: Начнем с того, что...
4: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
0: Реклама.
8: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
11: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
0: Реклама. Шавуа Тов!

Conan Gray, Lonely Dancers. Это как-то вот одинокие танцоры, что ли, понимаешь ли? Ну, дабы не быть одинокими, всегда помните, с вами первое радио в любой момент, 24/7. Ну, сейчас 16:26, и разрешить продолжить. И еще один хороший трек я для вас подобрал, подходящий под фразу «Дарите девушкам цветы». А иногда и мужчины тоже любят цветы в подарок. Песня «Ромашки» от группы, ну, наверное, произнося «Ромашки», сейчас многие подумали про Земфиру, но нет, немного посовременней, группа «5 утра».

Ну что же, это группа «До 5 утра» с песней «Ромашки». Но вот, как я уже сказал, посовременней. Но, конечно же, я вспомнил и, произнося название песни «Ромашки», прежде всего, вот в моей памяти всплывает трек от «Земфиры». И я сейчас хотел сказать про нулевые, но решил сам себя перепроверить, как говорится, да? Семь раз вот это самое, да, измерь, проверь и так далее. Так вот, трек 1999 года, именно тогда он появился, «Ромашки». Да, и как вы уже догадываетесь, еще одни «Ромашки» будем слушать, только от «Земфиры».

0: Шавуа Атолл!
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
2: Вопросы бывают простые.
3: Я давно хотел вас спросить, как художник.
2: Серьезные.
3: Почем опиум для народа?
2: Бестактные.
3: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
2: Большие.
3: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
3: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
2: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
3: Операцию я беру на себя.
5: Реклама.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
1: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения,
9: беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
8: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.
10: Шавуатов!

Итак, кавер на известную всем песню от Cyril. Так, рассказывал этот кавер о, конечно же, любви. Все песни практически, вот смотрю я, в этой вот трек зазвучал прям в названии. Loves заложено. Ну, что поделать, настолько вот это чувство безгранично, что о нем хочется кричать. Ну, а кто умеет, те, конечно же, о любви поют.

Джей Ло, Дженнифер Лопес, This Time Around, ну, дословно, если переводить, это время вокруг, но, если я не ошибаюсь, эта фраза является крылатой и переводится как «на этот раз все по-другому». Ну, наверное, может, по-другому. Ой, хотя привычка дело такое, сколько раз не пробуй, получается все, все как и раньше. Ну, окей, опять в какую-то философию меня направляет мой мозг, друзья мои. Останавливаю сам себя. Хотите по-другому, значит, пусть у вас и будет по-другому. Правильнее сказать, по-новому. В 17.00 на Первом радио итоговый выпуск новостей, друзья мои. На сегодняшний день, конечно же, на выходной день, на шаббат. Встречаемся после этого выпуска новостей от Светланы Карабут. И напомню, что программа Шавуотов до 8 вечера. Всем прекрасного дня.

0: Шавуа Атов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
4: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
3: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
5: Вас много, я один.
3: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
6: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
3: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
8: Реклама.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur.
10: Терех Ашива 9.
9: Мебель DAX. Ришон Лицон, Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Оболонь. Без него не начнут.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Иране начались многодневные похороны Али Хаменеи. Ожидаются миллионы участников. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Иране сегодня начались массовые траурные мероприятия по поводу смерти верховного лидера страны Али Хаменеи, ликвидированного 28 февраля в первые минуты войны «Львиный рык». Похоронная церемония, по планам властей, продлится почти неделю и охватит несколько городов Ирана. Утром в Тегеране тысячи людей начали приходить к мечети имени имама Хаменеи, где установлен гроб Хаменеи. В столице были введены серьезные ограничения движения. В Иране заявляют, что церемонии могут стать крупнейшими похоронами в истории страны. Только в Тегеране число участников оценивают в 15-20 миллионов человек. Также стало известно, что верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи заинтересован в участии в похоронах своего отца. Однако, по данным источников, представители служб безопасности до сих пор отклоняют эту идею, опасаясь, что Израиль попытается совершить на него покушение или отследит его передвижение до места укрытия. Спустя около трех месяцев после ликвидации командующего военно-морскими силами Корпуса стражи Исламской революции Алирезы Тансгири, иранские СМИ сообщили о назначении его преемника. Новым командующим ВМС КСИР стал Али Азмаи, ранее возглавлявший 5-й военно-морской округ Корпуса. В публикации в соцсети X Азмаи заявил, что божественная месть Америки и Израилю уже совсем близка. Выходящая в Лондоне на арабском языке газета «Ашарк аль-Усад» сообщает, что Израиль значительно расширил свой сухопутный контроль над сектором Газа и передвинул желтую линию вглубь дополнительных территорий. Согласно четырем источникам на местах, утверждает газета, силы Цааля действуют практически во всех районах сектора от Хан-Юниса на юге до Джебалии на севере, причем в большинстве районов в непосредственной близости от шоссе Салах-1. Экстремальная жара, охватившая центральную и восточную часть США, сорвала празднование Дня независимости страны, сообщает агентство Рейтер. Власти Вашингтона и других городов были вынуждены отменить или отложить десятки парадов, концертов и запуск фейерверков. Так, 3 июля в Вашингтоне на время закрыли большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее, когда воздух прогрелся до 38 градусов Цельсия. Как отмечает агентство, эта ярмарка – одно из ключевых событий программы президента Дональда Трампа, посвященной празднованию 250-летия США. Вечером того же дня организаторы ежегодного парада объявили об отмене мероприятия из соображений безопасности, так как, по прогнозам, температура воздуха к этому моменту достигнет 46 градусов. Экстремальная жара и массовое использование кондиционеров перегрузили энергосистему США. Так, в Нью-Йорке к вечеру 3 июля около 17 тысяч потребителей оставались без электроснабжения. Причиной жары называют тепловой купол, который накрыл центральную и восточную часть США. Теперь о погоде в Израиле. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Будет жарко и ясно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 29. В Тель-Авиве 26-31. В Хайфе 23-28. В Бершеве 23-34. В Эйлате 26-40 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

The Rolla и Дэвид Гетта. Down, down, up, up, up. Да, ну, если подпевать не получается, универсальный выход, подтанцовываем. Ну, или там ножкой, или ручкой как-нибудь в такт движения выполняем. Выполняем какое слово? Не, просто изображаем что-нибудь, друзья, в свое удовольствие. Всем привет, еще раз новый час программы Шавуотов, 17.06. У микрофона Сава. Мы слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Ну а по субботам тем более, потому что впереди неделя, полноценная неделя, без каких-либо праздников. Так что вот настроиться надо на все 100%. Продумать, вспомнить, какие были грандиознейшие, я уверен, планы. Вот, чтобы никакой деталь не забыть. А жизнь наша складывается вот именно из этих деталей, из каких-то мелочей. И потом все вот воплощается, перерастает в нечто грандиозное. Поэтому, да, вот сейчас взяли такую паузу, вспомнили, продумали, и чика в конце следующей недели такие, оглядываясь, а какой я молодец, а? А я же все вот, ах, как планировал. Ну, друзья, пусть, да, и мечты сбываются, и все у вас получается. Так, под музыку это дело осуществляем. Что ж, на очереди. Что ж, я подготовил шикарнейший трек, на мой взгляд. Исполнительница, которая сейчас, ну, в топе, в самом что ни на есть. И причем на первых местах, на одних из первых мест этих, этого топа. Я говорю про Мари Краймбрери. Ну и одна из ее свежих песен, ну, относительно свежих, «Нравится жить».

Итак, только что Мари Краймбрери, «Нравится жить». Каждому человеку должно нравиться жить. С кайфом, чувством, да, с наслаждением добавляю от себя. Такое мое понимание вот этого «нравится». Можете для себя чего-то своего тоже привнести, чего-то своего добавить. Опять же, вся философия, вот субботняя философия от Савы. Ну, рассуждения что-то нахлынывают в конце недели. Хочется вот пофилософствовать. Окей, бывает. Друзья, если вы не любите философию, можете перематывать вперед. Шучу, конечно же. Так, перехожу к следующему треку. Тоже незамысловатое название. Вы услышите Кайли Миноук. «Падам-падам». Так что, опять же, кто не умеет петь? Вот специально, я сам не умею петь. А вот когда вот такие названия, когда вот такие легкие припевы, почему бы и нет? Можно и без голоса, можно и без слуха. Ох, а если никого рядом нету, то можно всегда. Итак, слушаем Кайли Миноук и подпеваем.

0: שבוע טוב.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Так, пишите, откуда родом.
1: Первое радио, знаешь?
5: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
5: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
5: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
6: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
5: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
7: Реклама.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Center Car Азур.
10: Дерех Ашива 9.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Реклама.
0: Шавуа тов.

замечены мне, брошу ведь я хороший.

поменяем. А группа «Мумитроль», которая решает все радикальным образом. Если что-то случилось, если грязное стекло, то зачем мыть? Сразу под замену. Ну, смотрите, ну могут себе позволить. И хорошо, друзья мои, всем по возможностям. Как говорится, ну и следующий трек посвящается героям, которые даже в этот шаббат, ну, если не меняют стекла, как я уже сказал, вариант с мытьем тоже замечателен, которые, может, моют стекла, а может, сейчас прямо вот на кухне возле плиты или шайша что-то вот вкусненькое нарезают, варят, жарят, парят. Ах, как потрясающе. Ну, скоро, а уже... Хотел сказать, скоро ужин, а уже самое время ужина, 17:33, мы рубеж 5 часов перешагнули и находимся уже в вечернем времени суток, поэтому желаю всем прекрасного вечера и слушаем Heroes.

0: Шавуа Тов на Первьям Радио.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Я это...
6: Шо? Опять?
4: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
6: Сейчас спою.
4: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
6: Спасибо.
4: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
6: Ты заходи, если что.
4: Реклама.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.
7: Шавуатов!

3, 2, 1. Ах, удивительная способность некоторых треков воздействовать на тебя абсолютно по-разному. Вот обратил внимание именно на эту песню, сейчас поймете почему. Сейчас слушаю ее, вот сидя в студии, и вроде как, ну такая, ну, среднего темпа, даже может ближе и к медляку, создается такое впечатление. А вот недавно, оказавшись в клубе и услышав этот же трек, причем опять же в оригинале, без какой-нибудь обработки, мне захотелось выйти под нее на танцпол, и не в медленном танце, а именно как энергии, как вот в том фильме. Это энергичный танец, да? Это энергичная песня. Вот такая трансформация треков в зависимости от того, где они звучат. Но, опять же, потому что это мысли в моей голове. Так, ну, в любом случае, а до следующей песни остается 3, 2, 1 секунда. Поехали! «Иногда» — «Моя Мишель».

дожди, моя Мишель, да, лирически так, да, иногда дожди. Ну, скажем так, в Израиле иногда дожди в летний период не прогнозируются, от слова совсем. Ну, дождемся осени. Не, хотя чудеса случаются. Да, много говорили об этом. Вот тут и весна, и, в принципе, и июнь показали, что и в Израиле может быть не так уж и... Может быть, не такое уж и пекло. Ладно, окей, погодные рассуждения оставляю. Этот час завершается, друзья мои. 17.54. Напомню, что Шавуотов в самом разгаре, до 8 вечера в эфире Первого радио. Встретимся мы уже в следующем часе. Опять же, багажа хорошей музыки у меня предостаточно. Так, в конце этого... А, послушаем. Да, время. Время-то позволяет, поэтому Анжелика Варум прямо сейчас для всех вас и мои пожелания прекраснейшего, уютнейшего и комфортнейшего всем вечера. Минутка от Анжелики Варум.

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Мы живем в самой спортивной стране мира.
4: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
5: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
4: Это немыслимо.
5: Согласен.
3: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: Элли Швидлер.
4: Марк Кричевский.
1: «Топспорт».
3: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Редко, но метко. Да.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
7: Реклама.
2: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
8: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
9: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
1: Реклама.
10: В Израиле 6 часов вечера.
11: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
12: Весели.
11: Молодец, понял.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
0: Шавуа Тов. Шавуа Тов на Первом радио.

Dancing in the Flames, танцующий в пламени. И вот такая концовочка завораживающая. Для того, чтобы пульс, наверное, восстановить после, опять же, энергичного танца. Или не совсем. Друзья, как хотите, вот так и танцуйте. Как хотите, так и пойте. Как хотите, так и отдыхайте. Программа Шавуотов во всем вам поможет. 18.04. Мы продолжаем. У микрофона Сава. Всем приятнейшего, прекрасного вечера. Солнце уже приближается к горизонту. Во сколько... сверка... Да, сверка данных. Во сколько случится сегодняшним днем у нас заход солнца? Ровно в 19.50. К этому времени набрасываем от 40 минут до часа плюс-минус и получаем выход шаббата. То есть после 8 где-то с 8:30 плюс-минус, да, начинается выход шаббата. Выходит, точнее, шаббат, друзья мои. Может, вам эта информация будет полезной. Я как-то вот несколько месяцев назад, да, углублялся в эту тему, рассказывал, что к чему. Сейчас повторяться я не буду. Я имею в виду, как высчитывается время, когда же шаббат выходит. Если вам интересно, пожалуйста, наша любимая интернета всем в помощь. Ну, а мы продолжим слушать хорошую музыку. Появляется елка с песней «Заново». Ну, все по плану. Новый час, новые песни. Но музыка-то заново.

Елка — это, конечно, хорошо, когда на Новый год. Вот, ну а сейчас в формате исполнительницы, и, кажется, что-то я переборщил вот с этой лирической составляющей. Вот в этом треке как-то совсем грустно. Ой-ой-ой, аж спать захотелось. А время-то еще достаточно раннее, хоть и вечер, 18.09. Поэтому переформатируюсь, друзья мои, и добавляю, ну, побольше, как минимум, активности. В следующем треке трек достаточно быстрый, достаточно активный, как я уже сказал, и где-то даже временами веселый. Но опять же, все про любовь. Называется это дело Love Today, и слушаем, да, трек от Мика.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Шавуа Тов.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Я это...
6: Шо? Опять?
7: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
8: «Снова Вергунова».
6: Сейчас спою.
7: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
6: Спасибо.
7: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
6: Ты заходи, если что.
7: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Реклама.
0: Шавуа Тов.

0: Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон. Ну а если продолжать, давайте, характеристики песням, ну, конечно же, это все на мои субъективные ощущения, то этот трек из разряда «Окунуться в прошлое», в какие-то приятности, в вот эти воспоминания медленных танцев, ой-ой-ой, ай-яй, может, даже у кого-то первый медленный танец был под этот трек. Так, ну, мы все-таки в настоящем приближаемся к середине этого часа, а это означает лишь одно, что время очередной рубрики на Первом радио. И рубрика эта универсальная. Что надо людям? Хлеба и зрелищ. И вот Екатерина Вергунова, моя коллега, решила и хлеба, и зрелищ. Если хочет человек, то почему он не должен это получить? И уместил таки и первое, и второе, первое, второе компот, да, в одну рубрику. Речь пойдет о кино, а если быть совсем точным, о том, что кушают или что готовят в кино. Так, слюноотделение увеличивается. Вы, конечно же, догадались, что сейчас кино и котлеты от Екатерины Вергуновой.
1: Кино и котлеты готовит снова Вергунова.
2: Да, это снова я, и зовут меня Катерина. Привет всем, кто готов уйти в кулинарную засаду ради крутого вкуса. С вами рубрика «Кино и котлеты». Сегодня мы крадемся по следам профессора Мориарти и прячемся в заброшенном доме напротив Бейкер-стрит.
3: У вас не так развиты лобные кости, как я ожидал, мистер Холмс.
2: Когда Шерлок Холмс ведет смертельную схватку с преступным миром, ему, понятное дело, не до церемонии с миссис Хадсон. В сериях «Смертельная схватка» и «Охота на тигра» его рацион становится предельно суровым. Доктор Ватсон то и дело находит у него в карманах, завернутыми в газету, куски холодной говядины и сухой хлеб. Сытно, долго, не портится, и можно жевать прямо во время слежки за полковником Мороном. Кстати, о смертельных схватках и засадах. Знаменитый Рейхенбахский водопад, у которого Холмс и Мориарти сошлись в рукопашном бою, снимали вовсе не в Швейцарии, а в Абхазии, на Гекском водопаде.
3: А что вы предлагаете?
4: Бросьте это дело, Холмс, бросьте!
5: Вы стали поперек дороги не одному человеку, а огромной организации, всю мощь которой даже вы при всем вашем уме не в состоянии постичь. Вы хотите из игры, Холмс? Иначе вас растопчут.
2: Место было настолько диким и труднодоступным, что съемочной группе приходилось тащить тяжеленные советские камеры и осветительные приборы на себе по скользким горным тропам. А Борис Клюев, сыгравший Майкрофта Холмса,

0: Она обратная сторона викторианского шика.
1: Ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый.
2: Но я-то не каждый, Ватсон, поймите. Человеческий мозг – это пустой чердак.
0: Но вернемся к нашей говядине. Почему именно она стала главным шпионским перекусом 19 века? Англичане и говядина – это вековой роман. Не зря гвардейцев лондонского Таура до сих пор называют поедателями говядины. В викторианские времена хорошая мясная вырезка была символом статуса. Но если джентльмен отправлялся в путешествие на охоту или, как Холмс, на многодневную слежку, горячий стейк с собой не унесешь. Тогда на арену выходил ростбиф – запеченный большой кусок говядины. Англичане первыми заметили, что если правильно приготовить и охладить говяжью вырезку, она не теряет сочности, не плывет в кармане пальто от сырости и остается чертовски вкусной даже через 2-3 дня. Это был идеальный викторианский фастфуд для джентльменов удачи и сыщиков на задании.
2: Ему 48 лет, он женат. Имеет сына, очень любит свою собаку рыжего сеттера и работает в Министерстве иностранных дел.
1: После истории с часами я готов верить всему.
2: Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек... мой родной брат Майкрофт Холмс!
0: Ну а теперь рассекречиваем рецепт. Чтобы говядина осталась сочной в холодном виде и не превратилась в подошву армейского сапога, ее нужно правильно замариновать и не пересушить в духовке. Нам понадобится хороший кусок говяжьей вырезки или толстого края весом около килограмма. Достаем наш верный глубокий ковшик. Сегодня в нем мы будем готовить маринад. Наливаем 4 столовые ложки оливкового масла. Добавляем чайную ложку крупной соли, черный перец, пару веточек розмарина и мелко порубленный чеснок. Чуть подогрейте этот маринад прямо в ковшике на плите, буквально полминуты, чтобы травы и чеснок отдали маслу свой аромат. Остудите и щедро обмажьте этим золотом мясо. Пусть говядина помаринуется часок при комнатной температуре. Разогрейте сухую сковородку до состояния вулкана. Наша задача – быстро обжарить кусок говядины со всех сторон до румяной корочки. Буквально по минуте на сторону. Мы запечатываем мясной сок внутри, чтобы он не сбежал во время запекания. Отправляем мясо в духовку, разогретую до 180 градусов. На килограмм веса нужно примерно 35 минут. Мы ищем состояние medium rare – розовая сочная серединка. Вынимаем, плотно заворачиваем в фольгу и даем остыть.
2: Маммат. Чем думаете заняться?
1: Пойду штудировать фармакологию.
2: Да, у всех есть занятия.
0: Когда ростбиф полностью остынет, отправьте его в холодильник, а на следующий день нарезайте тонкими, почти прозрачными ломтиками. Кладем этот мясной шедевр на кусок ржаного хлеба, добавляем каплю острой английской горчицы или маринованный огурчик. И все. С таким перекусом можно смело идти караулить профессора Мориарти, ну или как минимум отправляться на другую долгую прогулку. Приятного аппетита! Пересматривайте шедевры, берегите свои кухонные ковшики и готовьте с удовольствием. С вами была рубрика «Кино и котлеты». До встречи в эфире.
3: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
4: Шавуатов на Первом радио.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Turn your radios up! Шавуатов на Первом радио.

0: Шаву Атов.
1: Итак, друзья, на 18.48 продолжается программа «Шаву Атов». Как я и говорил, в начале программы не успеем два раза моргнуть, и скоро финиш. Но относительно скоро, и еще один полноценный час у нас в запасе. Так, сейчас в эфире появляется старичок, походу, уже, Леонид Агутин. Ну, по паспорту уже, да-да-да. Ну, если не пенсионный, то предпенсионный. А по треку так далеко уже в глубокую старость. Но это его заявление, это не мои слова. Трек называется «Мне 225 лет». Как-никак.

трудно с Леонидом Агутиным не согласиться по поводу высказывания или выпивания фразы «На свете все решает любовь». Да, по факту. Но вот если кто слушает нас с сегодняшним днем достаточно давно, мог услышать наши рассуждения и наше мнение с Александром Солнцем, что без денег, без money никуда. Какая бы там ни была любовь. Не, всегда есть исключения во всем, друзья мои, чтобы меня сейчас чем-нибудь не сбросали. Так, окей, еще один час отправляем в копилку программ Шавуотов. Конечно же, продолжим. Конечно же, встретимся в часе следующем. Мои пожелания вам самого теплого... Да. Теплого, конечно, июль месяц. Естественно, теплого, но я имею в виду в переносном смысле теплого, уютного вечера. И песня от группы

0: Шавуатов на Первом радио.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
5: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
6: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
7: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
6: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
8: Вас много, я один.
6: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
9: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
6: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
5: Реклама.
10: Мебель «Дакс», Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.

0: новый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке. Реклама.
1: В Израиле 7 часов вечера.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-Тов.
5: Шавуа-Тов на Первом радио.

Вилаем и Бритни Спирс разгоняют наше настроение. Это для тех, кому хочется поактивнее, друзья мои. Если вы находитесь в состоянии, как говорится в одном видео из интернета, умиротворение, состояние умиротворения и покоя, поиска чего-то идеального, то, конечно же, и для вас будут подходящие, соответствующие треки. Программа «Шаватов» в завершающей своей фазе, завершающий час программы, у микрофона Сава. И прекрасного желаю вам, конечно же, этого субботнего вечера. На календаре 4 июля. И мы близимся к выходу шаббата. Скоро заход солнца, а после него, там через 40-50 минут, каждый немножко по-разному трактует, кто-то к более упрощенному варианту стремится, кто-то к более серьезному, вот после появления первой звезды. Так что сам выход шаббата уже в часе следующем, по факту, произойдет. Ну, а у нас происходит песня «Одинокий пассажир» от, ну, одних из моих любимчиков, что касаемо диджейства и вокала. Два в одном. Филатов и Кэрос. Ну, сами они не поют, но находят подходящих вокалистов.

туда не надо. И, конечно же, ты туда не ходи. Снег, ты сюда ходи, да, снег в башка попадет. Ой, а не пересмотреть ли классику советского кинематографа? Да, кстати, вот хорошая идея для субботнего вечера, если вы никуда не собирались вдруг. Так, друзья, ну, а лучше всего оставаться с Первым радио и послушать следующую песню, которая называется «Loving Myself» от Ava Max.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан, впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Друзья, с вами по-прежнему Первое радио и, конечно же, по-прежнему очередной трек и очередной трек про любовь, про лучшее в любви. Пару слов. Вот в 21 же веке живем, технологии развиваются. Заходишь во многие соцмедиа, и можно увидеть про те достижения, эти достижения. Тут вот компания Samsung очередные гаджеты должна представить. Скоро сентябрь, там уже яблочники подтягиваются с новинками. Компания Tesla вовсю продвигает свое беспилотное такси. И вот мои знакомые имели опыт поездки уже. Ну, правда, это в Америке случилось, да, на беспилотном такси. Их первый видос, но это просто нечто. Впечатления зашкаливали. И ты смотришь, кажется, что ты оказываешься вместе с ними. Так, я обещал пару слов, поэтому закругляюсь. Да, беспилотное такси. Это будущее, конечно же. И мне кажется, что это даже безопаснее, чем вот водитель. Потому что человеческий фактор никто не отменял. А вот, как говорится, когда этим занимается специально обученный автомат, он не имеет таких моментов, как нервозность, недовольство, невыспанность и много еще чего другого. Так что вот я бы ожидал, хотел бы скорейшего появления на дорогах именно такого вида транспорта. И к чему бы это я? А к тому, что следующий трек называется «Эконом-такси». Но пока, как говорится, что имеем, на том и ездим. Да, «Эконом-такси», слушаем просто Леру.

удаляюсь снова, а ритмы сердца до нуля, и все опять по новой. Так ревностью накрыла, дыхание перекрыло от этой страсти, так рвет на части.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
3: Шавуа тов на Первом радио.

Вот так пронзительно, Кайза, Dancing and Crying. А что выберешь ты? Танцы или слезы? Или слезы сквозь танец, да? Знакомая ситуация, когда пуанты немножечко не по размеру, да? Все же балетную школу проходили. Конечно же. Так, друзья, 19.46, времени все меньше. Послушайте, все, как всегда, хочется все больше и больше. Появляется у нас звонкий...

Ну что ж, немного и клубной музыки вот в этом часе вы услышали. Burning, сжигаем, прожигаем. Но мне больше нравится зажигаем в данном контексте. Опять же обращаюсь к тем, кто вот планирует сегодня самый что ни на есть активный вечер. Вечер этой субботы. Но помните, друзья, какой бы активный вечер суббот не был, наступит утро воскресенья. Ну и что-то мне подсказывает, надо будет на работу. Так что не забываем. Ну и, конечно же, и более спокойная музыка присутствовала. И завершу, забегая немножечко наперед, завершу этот час и, в принципе, всю программу Шавуотов. Да-да-да, закругляемся в программе, но только на сегодня. В следующую субботу она вновь появится в эфире Первого радио. Так вот, завершающим треком будет больше лирики. Какой именно, сейчас узнаете, но перед этим еще несколько слов. Конечно же, напомню всем-всем-всем, что мы встретимся с вами ровно через сутки. Завтра вечером на этом же месте в 8 вечера стартанет программа «Мужчины не плачут». В этой программе мы с Александром Солнцевым в дуэте заведем... Ну, разговор, мужской разговор, который интересен не только мужчинам, но, опять же, что-то мне подсказывает, больше, наверное, даже степени и женщинам. А вот на какую тему узнаете завтра, так что будьте с Первым радио, будьте вместе с нами. Сейчас я желаю вам самого чудесного продолжения этого вечера. Будьте в комфорте, прежде всего, самим собой. Если хотите наедине и в комфорте, пожалуйста. Хотите в компании, опять же, пожалуйста. Главное, чтобы эта компания была не против. Так, все, закругляюсь. Значит, трек, о котором я уже проанонсировал, будет от Мари Краймбрери под названием «Релакс». Да, можно откинуться в кресле, можно откинуться на диване, можно расстелиться на полу, как душе угодно, и насладиться этой песней. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Шабу готов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Первое радио.
1: Первое радио.
0: 89.1 FM.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.
1: Если хочешь танцевать,

0: сказал. Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Это круто! Первое радио вещает 16 часов. Ульо. Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
1: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
3: 89.1 FM.

0: ночи песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое. Подпишись радио. И читай. 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое радио. Всегда с тобой.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Хочу быть с тобой.
4: Первое радио.
3: Я хочу быть с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Радио 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком 89.1 FM.

0: Шкаф смог замкнуть электрик Ицик.
1: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

0: Кстати, вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89,1

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Буду всегда с тобой.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.